такую дочь электро, поп и там, ну, очень танцевальная, зажигающая.

0: и там очень танцевальная, зажигающая.
1: Vous venez de mettre le disque en place.